0: Yeah. Сайте Зажур, прихая! Антенін Summer Hits!
1: When I met you in the summer, to my heartbeat sound.